0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Спеціалізований застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК «Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики «Лингвистический центр ЮРГУ» в ГАУ УВО «ЮРГУ-НИУ».
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это do you? Ага, do you.
3: Mr. Ivanov, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Челябинская область готова к отопительному сезону почти на 74%. Об этом заявила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Людмила Алпатова. Подготовка к зиме идет во всех 43 муниципалитетах Южного Урала по утвержденным планам. Подготовлено уже почти 600 котельных. Для оперативного реагирования на нештатные ситуации в муниципалитетах созданы более 1000 аварийных бригад. Вопросы готовности к холодам на особом контроле у правительства региона. Ранее губернатор Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов лично контролировать подготовку и своевременно завершить ремонты и гидравлические испытания на сетях. На поддержку работающих родителей на Южном Урале направили 836 миллионов рублей. Новую ежегодную семейную выплату уже получили почти 28 тысяч жителей региона, рассказали в отделении соцфонда по Челябинской области. Напомню, поддержка предназначена для семей с двумя и более детьми, чей средний душевой доход за прошлый год не превышает полуторную величину прожиточного минимума. В молодежном театре анонсировали 5 премьер, которые пройдут на большой сцене. Уже 18 сентября состоится первая. Это будет спектакль «Умник» режиссера Алины Кушим. В ноябре театр представит «Месяц в деревне» от главного режиссера Томского театра драмы Олега Молитвина. К Новому году главный режиссер молодежного Иван Миневцев подготовит сказку «Письма снежного деда». Следующая премьера «Русалочка» от главного режиссера Омского ТЮЗа Анастасии Старцевой. Финальной премьерой большой сцены станут «Три сестры Чехова» в постановке Ивана Миневцева. Премьеры малой сцены пока держат в секрете. О погоде. Челябинск сегодня облачно, с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Доброе утро, дорогие друзья! Встречаем этот вторник вместе. С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Прямо сейчас нас с вами встретит Pink Floyd с композицией Comfortably Numb. Далее нас ждут Lounge Cafe и Omar Akram. Хорошего дня, дорогие друзья!
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Еще раз добрым утром, дорогие друзья. С вами у микрофона Соня Дегтярева. Скажу несколько слов о погоде за окнами к этому часу. Сейчас в Челябинске 11 градусов выше нуля. Немного прохладно, но в течение дня столбики термометров поднимутся до 20 градусов Цельсия. Приятная новость. Сегодня осадков не ожидается. Нас ждет облачная погода с прояснениями. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. Поэтому, дорогие друзья, одевайтесь по погоде. Обязательно захватите с собой хорошее настроение и положительный настрой. Отличного вам дня, дорогие друзья.
1: Summertime на радио 100.

0: мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Замороженный десерт сорбе или сорбет – это французское произношение арабского слова «шербет». Готовят его из сахарного сиропа и фруктового сока или пюре. От мороженого блюда как раз и отличается полным отсутствием в составе молочных продуктов, которые, впрочем, могут быть использованы только в качестве добавки. В Европу, а точнее в Италию, сорбе пришло в 16 веке через Турцию в несколько измененном виде. На Апеннинах напиток называли «сорбетта». Предположительно, во Франции он появился во времена правления Генриха II, взявшего в жены итальянку Екатерину Медичи. В европейских странах его подавали только во время празднований, в то время как в Турции шербет пили часто в качестве освежающего напитка на основе фруктового сока. В 17 веке французский сорбе представлял собой напиток из воды, сахара и лимона. И лишь в 19 веке под названием сорбе стали подавать полузамороженный десерт, который скорее пили небольшими глотками, нежели ели при помощи ложки. В настоящее время сорбе делают практически из любых ягод и фруктов. Из них делают пюре, которое смешивают с сахарным сиропом и замораживают. В течение заморозки сорбе несколько раз хорошо перемешивают, чтобы избежать образования крупных кристаллов льда. В итоге получается легкий десерт, который вполне можно назвать диетическим, поскольку в нем мало калорий и много витаминов.
0: Мир на вкус. На радио 100.

0: No Doubt, Don't Speak, только что в нашем эфире, дорогие друзья, в Челябинске 7 часов 56 минут. Пусть это утро, которое наполнено суетой, какими-то делами, где каждая минута на счету, будет спокойным и размеренным вместе с Радио 100. Прямо сейчас в нашем эфире Porter, Surround Me With Your Love, следующий час. Начнем с новостей от Антона Образцова. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Южноуральские школы проверят на готовность к чрезвычайным ситуациям. 18 и 19 августа пройдут всероссийские учения, сообщает правительство региона. Педагоги и сотрудники образовательных организаций отработают алгоритмы действий при чрезвычайных ситуациях. Эвакуацию, взаимодействие с экстренными службами и первую помощь. Участие в учениях примут школы, детские сады и колледжи по всему региону. Проект реконструкции бассейна «Электрометаллург» прошел госэкспертизу. Застройщиком выступит государственное автономное учреждение «Бассейн-строитель». Ранее он уже дважды объявлял тендер на разработку проекта с начальной ценой в 14 миллионов 700 тысяч рублей. Первый аукцион заказчик отменил, второй не состоялся, к участию не допустили ни одного претендента. В итоге контракт на разработку документации заключили с архитектурной мастерской Маркштеттера. Напомню, бассейн «Электрометаллург» перешел в государственную собственность области. С 18 по 19 августа в Челябинске проведут проверку тепловых сетей с помощью органического красителя «Уранин-А». Испытания проведут на инженерных коммуникациях Калининского, Курчатовского и Центрального районов, сообщает пресс-служба УСТЭК. Добавление красителя в теплоноситель позволяет оперативно выявить места утечек и неплотности в сетях и теплообменниках жилых домов. «Уранин-А» безопасен для здоровья, но не предназначен для бытового использования. Однако, если из горячих кранов потекла зеленая вода, жителям необходимо сообщить об этом в управляющую компанию и УСТЭК Челябинск. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News. На Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте «Все лето» в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
5: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
6: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 8:15 в Челябинске. Доброе утро, дорогие друзья. Встречаем этот вторник вместе. С вами у микрофона по-прежнему я, Соня Дегтярева. Прямо сейчас создавать настроение нам будет Сюзан Уон с композицией «Umbrella». Это кавер на одноименный хит Рианы, поэтому давайте насладимся его альтернативным прочтением. Дальше нас ждут Celine Dion, Animals и No Mercy. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске любовь к сладкому может быть связана со страхом неопределенности. Вышел второй трейлер «Мстителей. Судный день». Любовь к сладкому может быть связана не только с пищевыми привычками, но и с особенностями принятия решений. Исследования Высшей школы экономики, на которые сослалось издание Naked Science, обнаружили, что люди, предпочитающие очень сладкий вкус, чаще выбирают небольшое, но гарантированное вознаграждение вместо потенциально более крупного. При этом дело может быть не столько в стремлении получить награду как можно быстрее, сколько в желании избежать неопределенности. В исследовании участвовали 149 молодых людей. Сначала ученые с помощью стандартизированного теста разделили участников на две группы. Тех, кто предпочитает наиболее концентрированный раствор сахарозы, и тех, кому сладкий вкус нравится меньше. Затем участникам предложили несколько заданий на принятие решений. Любители сладкого чаще выбирали небольшую, но гарантированную сумму, то есть в большей степени избегали риска. Они также чаще соглашались получить меньше сразу, чем ждать большего вознаграждения. Однако в эксперименте был важный нюанс. Если оба варианта предлагали ожидания, сладкоежки охотнее соглашались ждать. Когда исследователи учитывали склонность участников избегать риска, разница в импульсивности между группами практически исчезла. Ученые предположили, что люди с сильной тягой к сладкому могут выбирать немедленное вознаграждение не потому, что им особенно трудно ждать, а потому что ожидание связано с неопределенностью. Marvel Studios показала второй трейлер «Мстителей. Судный день» на фанатской конвенции Disney D23. В ролике Роберт Дауни-младший в образе Доктора Дума сталкивается с мистером Фантастиком, Тором и другими героями Marvel, а также получает под свое командование армию стражей – роботов, созданных для борьбы с мутантами. Видео начинается с предупреждения Сью Шторм о приближении опасности. «Я знала, что он потерян, но не понимала, что он сломлен», — говорит она о Думе. Затем Доктор Дум встречается с Ридом Ричардсом среди разрушенных зданий. Тор обещает заставить злодея молить о пощаде, но Дум оказывается сильнее. Он блокирует удар молота и атакует Тора зеленым энергетическим лучом. После этого злодей поднимает армию стражей и произносит: «Ад отвечает мне, потому что я Дум». «Мстители. Судный день» объединяет сразу несколько команд Marvel: «Мстителей», «Фантастическую четверку», «Громовержцев» и «Людей Икс». Картина выйдет в прокат 18 декабря 2026 года.
0: Exclusive News на Радио 100.

8:46 в Челябинске, дорогие друзья. Я надеюсь, что ваш вторник проходит комфортно и приятно. А для того, чтобы ваше настроение было только лучше, мы подбираем золотые хиты разных лет. Новинки, которые уже зарекомендовали себя на музыкальном Олимпе и заняли топовые строчки в международных чартах. Так что я надеюсь, что ваш день проходит комфортно. Оставайтесь с нами на одной волне, дорогие друзья. У нас приятно.

0: Великолепный дуэт Пола Маккартни и Майкла Джексона «Say, say, say» только что в нашем эфире. Дорогие друзья, вот и подходит к концу наш музыкальный час в 8 часов 57 минут в Челябинске. Завершим мы этот час мы в компании Дайаны Кролл. «Isn't this a lovely day?» А день действительно замечательный, не сомневайтесь в этом. И дальше он будет только лучше. Следующий час мы с вами начнем с новостей от Антона Образцова. Ну а дальше нас ждет много хорошей музыки. Не переключайтесь.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУНИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Да хоть я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. В открытом доступе в интернете обнаружены личные номера телефонов министра обороны Великобритании Уэса Стрессингта и других высокопоставленных членов Кабмина. Утечка спровоцировала скандал в Лондоне и поставила под удар национальную кибербезопасность страны, особенно на фоне недавней хакерской атаки на премьер-министра. Ранее сообщалось, что глава правительства вел переписку с неизвестной, выдававшей себя за представителя Белого дома. Сейчас профильные ведомства и Центр кибербезопасности проводят проверку. Дональд Трамп заявил, что Иран хочет заключить сделку, но не готов принять условия США. Так он ответил на вопрос о прогрессе в переговорах по ядерной программе на фоне истечения меморандума о взаимопонимании. Также президент назвал отличной идеей объявить Ормузский пролив территорией США, пояснив, что Вашингтон и так полностью контролирует его благодаря блокаде. Минздрав вводит с 1 сентября новую форму медицинской документации для детей – паспорт врачебного участка. В нем учтут число несовершеннолетних, в том числе с сахарным диабетом, психическими расстройствами, ВИЧ-инфекцией и гепатитами Б и С. Педиатры будут вносить данные о детях-инвалидах, динамике наблюдения за младенцами до года и детьми до 3 лет, включая сведения о питании. Также в паспорте будет блок о профилактических прививках, численность прикрепленного населения по каждому педиатру и наличие служебного транспорта, а также адреса проживания пациентов. С 1 сентября работодатели смогут увеличить годовую продолжительность сверхурочной работы со 120 до 240 часов на сотрудника, если это закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении. При этом дневной лимит в 4 часа сохраняется. Изменения не коснутся граждан, работающих во вредных условиях, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: 9:12 в Челябинске. Друзья, прямо сейчас мы услышим кавер на композицию Everybody Hurts от группы REM. Это послание, которое говорит о том, что всем бывает больно, и человек не одинок. Даже в самые темные времена есть смысл держаться. Боль и отчаяние — это общее человеческое переживание, которое просто нужно пережить. Дорогие друзья, ну а вы помните, что вы не одиноки. Рядом с вами очень много тех людей, которые так же, как и вы, любят отличную музыку. Поэтому обязательно настраивайтесь на волну 100. Здесь много таких же, как и мы с вами. Хорошего дня, дорогие друзья. Пусть все ваши тревоги отступают.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Disney анонсировала третий Зверополис. Marvel раскрыла первый актерский состав новых Людей X. Disney начала работу над третьей частью Зверополиса. Компания презентовала логотип нового мультфильма. А продолжение объявили на фанатском мероприятии D23 после рекордного успеха второй части. Зверополис 2 собрал 1 миллиард 800 миллионов долларов в мировом прокате и стал самым кассовым анимационным фильмом в истории студии. Об этом сообщило издание Variety. На презентации Дженнифер Гудвин, озвучивающая Джуди, и Кэхью Икван подтвердили, что в третьей части вернутся крольчиха и змея. Второй «Зверополис» установил несколько кассовых рекордов уже в первые выходные проката, став на тот момент четвертым крупнейшим мировым стартом в истории и самым успешным запуском анимационного фильма. Картина также получила номинацию на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». Дата премьеры третьего «Зверополиса» пока не объявлена. Глава Marvel Кевин Файги представил актеров, которые сыграют мутантов в новых Людях X, об этом сообщило издание Variety. Сэдди Синг сыграет Джин Грей, Кит Коннор Циклопа, Самара Уивинг Эму Фрост, Инде Наварет Роук, Кристофер Эбботт профессора Чарльза Ксавьера и Майя Бойд Шторм. Главного злодея мистера Синистера сыграет Адам Драйвер. Новый фильм станет частью киновселенной Marvel и должен выйти 5 мая 2028 года. Для студии это будет первая лента о Людях X после того, как права на персонажей перешли от Fox к Disney. Последний фильм основной серии «Люди X. Темный Феникс» вышел в 2019 году. Marvel уже начала возвращать актеров из старых фильмов Fox в свою киновселенную. Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен, Джеймс Марсден, Келси Грэмер, Алан Камин и Ребекка Ромейн появятся в «Мстителях. Судный день». Они объединяются с героями киновселенной Marvel и сразятся с Доктором Думом в исполнении Роберта Дауни-младшего. Ченнинг Татум также вернется к роли Гамбита в «Судном дне». Новый фильм о Людях X станет первым проектом, где команда официально существует внутри киновселенной Marvel. Премьера картины запланирована на 5 мая 2028 года.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 9:34 в Челябинске, дорогие друзья. Я напомню, что вы всегда можете послушать Радио 100 на нашем сайте radio100fm.ru. Кроме того, там мы публикуем новости, и еще вы всегда можете посмотреть, какая песня играет в эфире. Так что обязательно пользуйтесь этой опцией, добавляйте любимые или понравившиеся песни в свой плейлист. Ну и, конечно, оставайтесь с нами на одной волне. Хорошего дня, дорогие друзья!
1: Summertime на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Джеймс Блант с композицией 1973 настраивает на ностальгический лад, но мы не будем этому поддаваться, ведь мы живем сегодняшним днем, и он прекрасен. Дорогие друзья, сегодня на календаре вторник, 18 августа. Еще немножечко лета у нас с вами впереди, и, конечно, много прекрасной музыки. Завершаем наш час с Texas и Jazz Amour, а следующий час начнем с новостей от Антона Образцова. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Руководство предприятия в Ленинском районе Челябинска погасило задолженность по зарплате на сумму более 28 миллионов рублей после привлечения к уголовной ответственности. Выплаты за полгода получили 56 сотрудников. Работодатель не платил с декабря 2025 года. Следственный комитет возбудил дело о невыплате зарплаты и добился восстановления прав работников, включая компенсацию за задержки. Уполномоченная по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко добилась досрочного увольнения участника СВО, чьей жене диагностировали рак второй стадии. Женщина одна воспитывала четверых детей, родных рядом не было. После временного отпуска боец подал рапорт об увольнении. Командование поддержало просьбу, но бюрократия затянулась. По обращению главы регионального исполкома Народного фронта Дениса Рыжова, омбудсмен напрямую связалась с командованием военного округа. В итоге военнослужащего официально уволили и теперь он рядом с семьей. В национальном парке Таганай заметили кедровку – птицу, чье появление обычно случается осенью в конце сентября или начале октября. Название она получила из-за приписываемой любви к кедровым семенам, хотя рацион у нее разнообразнее. Семена других растений, насекомые, мелкие позвоночные, а иногда и разорение чужих гнезд. Но основа меню – это все же кедровые семена. У нее есть интересная особенность – она прикасается клювом к семечку и по звуку понимает, пустое оно или нет. Непригодные оставляют в шишке. Поэтому ее называют садовником. Она помогает распространению кедра. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для пап и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 10:21 в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас в мировом бестселлере нас ждет хит от группы Genesis «Hold on my heart». Эта проникновенная баллада представляет собой внутренний монолог человека, который, пережив в прошлом болезненный опыт отношений, теперь с большой осторожностью вступает в новые связи, боится повторения старых ошибок и новой сердечной боли. Песня отличается минималистичной аранжировкой с акцентом на клавишные и вокал Фила Коллинза, что усиливает ощущение внутренней борьбы и напряжения. Наверное, это ощущение знакомо многим, поэтому сингл «Hold on my heart» добился коммерческого успеха. Он занял 12 место в американском Billboard Hot 100 и 16 место в британском чарте. Песня возглавила канадские чарты, а также американский чарт Billboard Adult Contemporary. Как видите, дорогие друзья, этот хит полюбился слушателям во многих странах. Давайте же вместе его послушаем.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске любовь к сладкому может быть связана со страхом неопределенности. Вышел второй трейлер «Мстителей. Судный день». Любовь к сладкому может быть связана не только с пищевыми привычками, но и с особенностями принятия решений. Исследования Высшей школы экономики, на которые сослалось издание Naked Science, обнаружили, что люди, предпочитающие очень сладкий вкус, чаще выбирают небольшое, но гарантированное вознаграждение вместо потенциально более крупного. При этом дело может быть не столько в стремлении получить награду как можно быстрее, сколько в желании избежать неопределенности. В исследовании участвовали 149 молодых людей. Сначала ученые с помощью стандартизированного теста разделили участников на две группы. Тех, кто предпочитает наиболее концентрированный раствор сахарозы, и тех, кому сладкий вкус нравится меньше. Затем участникам предложили несколько заданий на принятие решений. Любители сладкого чаще выбирали небольшую, но гарантированную сумму, то есть в большей степени избегали риска. Они также чаще соглашались получить меньше сразу, чем ждать большего вознаграждения. Однако в эксперименте был важный нюанс. Если оба варианта предлагали ожидания, сладкоежки охотнее соглашались ждать. Когда исследователи учитывали склонность участников избегать риска, разница в импульсивности между группами практически исчезла. Ученые предположили, что люди с сильной тягой к сладкому могут выбирать немедленное вознаграждение не потому, что им особенно трудно ждать, а потому что ожидание связано с неопределенностью. Marvel Studios показала второй трейлер «Мстителей. Судный день» на фанатской конвенции Disney D23. В ролике Роберт Дауни-младший в образе Доктора Дума сталкивается с мистером Фантастиком, Тором и другими героями Marvel, а также получает под свое командование армию стражей – роботов, созданных для борьбы с мутантами. Видео начинается с предупреждения Сью Шторм о приближении опасности. «Я знала, что он потерян, но не понимала, что он сломлен», – говорит она о Думе. Затем Доктор Дум встречается с Ридом Ричардсом среди разрушенных зданий. Тор обещает заставить злодея молить о пощаде, но Дум оказывается сильнее. Он блокирует удар молота и атакует Тора зеленым энергетическим лучом. После этого злодей поднимает армию стражей и произносит: «Ад отвечает мне, потому что я Дум». «Мстители. Судный день» объединяет сразу несколько команд Marvel: «Мстителей», «Фантастическую четверку», «Громовержцев» и «Людей Икс». Картина выйдет в прокат 18 декабря 2026 года.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Дорогие друзья, в этом часе прозвучит очередной выпуск программы Language Time с Марией Полевщиковой. В этот раз Мария расскажет вам о композиции Джеймса Бланта «Carry You Home». Красивая лиричная композиция с глубоким смыслом. Если вы хотите услышать ее перевод, а также интересную информацию об этой композиции, обязательно оставайтесь с нами.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне британского певца Джеймса Бланта «Carry You Home». Я отнесу тебя домой. Trouble is her only friend, and she's back again. Проблема ее единственный друг, и вот она снова вернулась. Makes her body older than it really is. Makes her body older than it really is. Состарив ее тело. Песня вышла в 2008 году и вошла во второй студийный альбом Джеймса «All the Lost Souls». В отличие от его знаменитой баллады «You're Beautiful», здесь история гораздо более мрачная. Это песня о человеке, который переживает тяжелые времена, и о другом человеке, готовом быть рядом до самого конца.

0: As strong as you were, tender you go, I'm watching your breathing for the last time. Какой ты была сильной, такой нежной ты стала теперь. Я смотрю, как ты делаешь свой последний вздох. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means, and I'll carry you home. Звучит песня твоего сердца, а когда она затихнет, я пойму, что это значит, и отнесу тебя домой. В центре композиции образ женщины, которая словно потеряла опору. Певец намеренно не дает однозначного объяснения ее судьбе. Поэтому песню можно воспринимать по-разному, как историю тяжелой болезни, трагической любви или просто о человеке, который оказался на грани и нуждается в поддержке. Главная фраза песни звучит как обещание: «Я буду рядом, когда ты уже не справляешься сама». В ней нет попытки исправить чужую жизнь, только готовность поддержать человека и не оставить его одного в самый тяжелый момент. If she had wings, she would fly away. Если бы у нее были крылья, она бы улетела. And another day God will give her some. И однажды Бог подарит ей их. Музыкальная «Carry You Home» построена на характерной для Джеймса Бланта сдержанной эмоциональности. Спокойное начало постепенно переходит в мощную кульминацию, а вокал звучит особенно уязвимо. Песня стала одним из заметных синглов альбома и показала другую сторону артиста. Не романтического героя, а человека, который говорит о потере, боли и преданности. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч.
1: Language Time на Радио 100.

10:54 в Челябинске, дорогие друзья. Надеюсь, что ваш вторник проходит комфортно, легко, а самое главное — спокойно. Раскрасить этот день яркими красками нам поможет отличная музыка. Прямо сейчас в нашем эфире Cranberries с композицией «Ode to my family». А завершим этот музыкальный час мы в компании Отиса Рединга. Так что, дорогие друзья, обязательно оставайтесь с нами на волне 100% комфорта.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО «ЮРГУ-НИУ».
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс-тайм.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Президент Финляндии Александр Стуб указал на необходимость диалога европейских стран с Россией. Он пояснил, что государства Евросоюза должны наладить контакт с Москвой, если их не устраивает политика США в отношении Российской Федерации, и ключевую роль здесь играют приграничные страны. Финский лидер подчеркнул, что между Москвой и Хельсинки уже есть взаимодействие на нескольких уровнях, в том числе между пограничными службами, а также поддерживаются дипломатические отношения. Сеченовский университет впервые в России провел эндопротезирование тазобедренного сустава с помощью активной робототехнической системы. Это продолжение успешного опыта клиники по эндопротезированию коленного сустава. Операцию планируют на основе компьютерной томографии скелета. Данные загружают в рабочую станцию, которая определяет положение компонентов эндопротеза с точностью до десятых долей градуса. Цифровой план реализует робот, обеспечивая точное позиционирование и уровень резекции кости. Как отметил директор клиники Алексей Лычагин, преимущество робота заключается в непроизводственной точности, которая влияет на срок службы эндопротеза, длительность реабилитации и снижает риск осложнений. Спасательная операция на Эльбрусе завершена успешно. Группа из 8 альпинистов, не выходивших на связь, попала в непогоду и находилась в районе седловины. Прибывшие спасатели обнаружили еще одну группу туристов из 6 человек, которая тоже не смогла спуститься из-за непогоды. Обе группы, всего 14 человек, эвакуировали. От медицинской помощи они отказались. Альпинисты были зарегистрированы в МЧС. Предположительно, они приехали из Севастополя. Минздрав вводит с 1 сентября новую форму медицинской документации для детей – паспорт врачебного участка. В нем учтут число несовершеннолетних, в том числе с сахарным диабетом, психическими расстройствами, ВИЧ-инфекцией и гепатитами Б и С. Педиатры будут вносить данные о детях-инвалидах, динамике наблюдения за младенцами до года и детьми до 3 лет, включая сведения о питании. Также в паспорте будет блок о профилактических прививках, численность прикрепленного населения по каждому педиатру и наличие служебного транспорта, а также адреса проживания пациентов. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Марк Энтони, Tragedy в эфире Радио 100. Дорогие друзья, давайте сегодня не будем делать ни из чего трагедию, ведь все вопросы решаемы. И вокруг столько всего прекрасного, как минимум великолепная музыка звучит в эфире Радио 100. Прямо сейчас у нас прозвучит кавер на композицию Beautiful Life. Далее будет Оливия Родриго, а в мировом бестселлере в этом часе мы услышим Пола Маккартни с композицией Young Boy. Хорошего легкого вторника, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Кавервилль на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Disney анонсировала третий Зверополис. Marvel раскрыла первый актерский состав новых Людей X. Disney начала работу над третьей частью Зверополиса. Компания презентовала логотип нового мультфильма. А продолжение объявили на фанатском мероприятии D23 после рекордного успеха второй части. Зверополис 2 собрал 1 миллиард 800 миллионов долларов в мировом прокате и стал самым кассовым анимационным фильмом в истории студии. Об этом сообщило издание Variety. На презентации Дженнифер Гудвин, озвучивающая Джуди, и Кэхьюи Кван подтвердили, что в третьей части вернутся крольчиха и змея. Второй «Зверополис» установил несколько кассовых рекордов уже в первые выходные проката, став на тот момент четвертым крупнейшим мировым стартом в истории и самым успешным запуском анимационного фильма. Картина также получила номинацию на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». Дата премьеры третьего «Зверополиса» пока не объявлена. Глава Marvel Кевин Файги представил актеров, которые сыграют мутантов в новых Людях X, об этом сообщило издание Variety. Сэдди Синг сыграет Джин Грей, Кит Коннор Циклопа, Самара Уивинг Эмму Фрост, Инде Наварет Роук, Кристофер Эбботт профессора Чарльза Ксавьера и Майя Бойд Шторм. Главного злодея мистера Синистера сыграет Адам Драйвер. Новый фильм станет частью киновселенной Marvel и должен выйти 5 мая 2028 года. Для студии это будет первая лента о Людях X после того, как права на персонажей перешли от Fox к Disney. Последний фильм основной серии «Люди X. Темный Феникс» вышел в 2019 году. Marvel уже начала возвращать актеров из старых фильмов Fox в свою киновселенную. Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен, Джеймс Марсден, Келси Грэмер, Алан Каминг и Ребекка Ромейн появятся в «Мстителях. Судный день». Они объединяются с героями киновселенной Marvel и сразятся с Доктором Думом в исполнении Роберта Дауни-младшего. Ченнинг Татум также вернется к роли Гамбита в «Судном дне». Новый фильм о Людях X станет первым проектом, где команда официально существует внутри киновселенной Marvel. Премьера картины запланирована на 5 мая 2028 года.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Невероятно мелодичная песня «Swing Supreme» от Робби Уильямса прозвучала только что. Дорогие друзья, прямо сейчас наша летняя рубрика «Summertime». Наполняемся этими летними нотками, этим замечательным ярким звучанием. Сохраняем частичку лета в своем сердце. Астру Жилберту «Take Me to Rwanda» прямо сейчас. Давайте насладимся этой замечательной композицией вместе.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
5: Father, tell me.

0: Мистика от Гата Барбьери только что на волнах 100% комфорта. Завершаем очередной музыкальный час с Мелоди Гардо «Over the Rainbow». Следующий час начнем с новостей от Елены Трубниковой. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: «Люкс-тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс-тайм»

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. В Челябинской области прошел бизнес-лагерь про экспорт. Более 300 экспортеров учились выходить на зарубежные рынки. Мастер-классы, эксперты и командные проекты. Лучшие работы оценили министры. Формат работает уже 5 лет. В сентябре на Восточном экономическом форуме китайский блогер Ян Джунсинь проведет прямой эфир по продаже российских товаров в Китае. Южноуральские предприятия смогут попасть на трансляцию. В Чебаркуле прошли открытые соревнования по спортивной гимнастике Кубок ветеранов СВО. Участие приняли 120 юных спортсменов от 4 до 13 лет из 7 городов. Турнир объединил детей, тренеров, родителей, ветеранов и представителей общественных организаций. Главная цель – это спортивно-патриотическое воспитание. Через спорт детям прививают уважение к мужеству и стойкости, формируют ответственность, дисциплину и силу духа. Организаторами выступили детская академия «Спорт Джим», благотворительный фонд «Объединение», Объединение ветеранов СВО и контртеррористических операций и Управление по физкультуре и спорту администрации Чебаркуля. Участники надеются, что турнир станет доброй традицией города. Организаторы объявили программу Челябинского марафона 2026. Событие станет первым в череде мероприятий ко дню города и пройдет 23 августа на площади Революции. На старт 6 забегов выйдут около 7 тысяч участников. Программа рассчитана на 2 дня. 22 августа выдача спортивных номеров и вечерняя программа с розыгрышем призов. 23 августа забеги, эстафета и детский забег, а также церемонии награждения. Все те, кто финиширует, получат памятные медали.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 26. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дорогие друзья, напомню о том, что у нас есть сообщество «Радио 100» ВКонтакте. Там вы можете найти программы, которые прозвучали в нашем эфире в записи, также принять участие в розыгрыше, прочитать новости. Ну и много других интересных вещей есть в нашем сообществе, поэтому обязательно подписывайтесь на нашу группу, заходите в нее. Вы там можете услышать трансляцию, которая идет в эфире. Ну и кроме того, конечно же, вернуться к тем программам, которые хотели бы переслушать или вдруг не успели на них в эфире. Ну а я, Соня Дегтярева, желаю вам хорошего настроения, прекрасного легкого вторника, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Мировой бестселлер на Радио 100. Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске любовь к сладкому может быть связана со страхом неопределенности. Вышел второй трейлер «Мстителей. Судный день». Любовь к сладкому может быть связана не только с пищевыми привычками, но и с особенностями принятия решений. Исследования Высшей школы экономики, на которые сослалось издание Naked Science, обнаружили, что люди, предпочитающие очень сладкий вкус, чаще выбирают небольшое, но гарантированное вознаграждение вместо потенциально более крупного. При этом дело может быть не столько в стремлении получить награду как можно быстрее, сколько в желании избежать неопределенности. В исследовании участвовали 149 молодых людей. Сначала ученые с помощью стандартизированного теста разделили участников на две группы. Тех, кто предпочитает наиболее концентрированный раствор сахарозы, и тех, кому сладкий вкус нравится меньше. Затем участникам предложили несколько заданий на принятие решений. Любители сладкого чаще выбирали небольшую, но гарантированную сумму, то есть в большей степени избегали риска. Они также чаще соглашались получить меньше сразу, чем ждать большего вознаграждения. Однако в эксперименте был важный нюанс. Если оба варианта предлагали ожидания, сладкоежки охотнее соглашались ждать. Когда исследователи учитывали склонность участников избегать риска, разница в импульсивности между группами практически исчезла. Ученые предположили, что люди с сильной тягой к сладкому могут выбирать немедленное вознаграждение не потому, что им особенно трудно ждать, а потому что ожидания связаны с неопределенностью. Marvel Studios показала второй трейлер «Мстителей. Судный день» на фанатской конвенции Disney D23. В ролике Роберт Дауни-младший в образе Доктора Дума сталкивается с мистером Фантастиком, Тором и другими героями Marvel, а также получает под свое командование армию стражей – роботов, созданных для борьбы с мутантами. Видео начинается с предупреждения Сью Шторм о приближении опасности. «Я знала, что он потерян, но не понимала, что он сломлен», — говорит она о Думе. Затем Доктор Дум встречается с Ридом Ричардсом среди разрушенных зданий. Тор обещает заставить злодея молить о пощаде, но Дум оказывается сильнее. Он блокирует удар молота и атакует Тора зеленым энергетическим лучом. После этого злодей поднимает армию стражей и произносит: «Ад отвечает мне, потому что я Дум». «Мстители. Судный день» объединяет сразу несколько команд Marvel: «Мстителей», «Фантастическую четверку», «Громовержцев» и «Людей Икс». Картина выйдет в прокат 18 декабря 2026 года.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Лара Фабиан с пронзительной композицией «I will love again», дорогие друзья. Ну а мы с командой Радио 100 не устаем признаваться вам в любви. Спасибо большое за то, что каждый день вы проводите с нами. Мы вам всегда очень рады. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: 12 часов 57 минут в Челябинске. Дорогие друзья, время с вами летит незаметно. Спасибо огромное за то, что проводите этот день с нами. Я, Соня Дегтярева, на сегодня прощаюсь с вами. Желаю вам хорошего дня, отличного настроения, прекрасного легкого вторника. Пусть сегодня все получится и все задуманное сбудется. Мне с вами было очень хорошо. Спасибо огромное за вашу компанию. Надеюсь, что вам со мной тоже.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики — лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Россияне могут отказаться от спам-звонков и СМС, подав заявление оператору в офисе или через личный кабинет. С сентября прошлого года операторы обязаны маркировать входящие звонки. На экране видно название компании, включая ИП. Если после отказа спам продолжается, абонент вправе пожаловаться через госуслуги или в антимонопольную службу. При отсутствии согласия абонента фирме грозит штраф до 1 миллиона рублей. Кроме того, этим летом Государственная Дума запретила спам в почтовых ящиках. Рекламные листовки и буклеты теперь могут доставлять только с согласия жильцов, а право на корреспонденцию закреплено за управляющей компанией, ресурсно-снабжающими организациями, Почтой России и другими уполномоченными структурами. МВД Грузии депортировало 67 иностранцев, включая россиян. Также высланы граждане Азербайджана, Белоруссии, Китая, Армении, Индии и других стран. Всем запрещен въезд. В республике ужесточили миграционное законодательство и упростили процедуру выдворения нелегалов. Новый учебный год в России продлится с 1 сентября 2026 года по 26 мая 2027 года. Об этом сообщили в Министерстве просвещения Российской Федерации. В пресс-службе ведомства уточнили, что уже направили в учебные организации в регионах России рекомендации по учебному графику и длительности каникул. Известно, что зимой школьники будут отдыхать с 31 декабря по 10 января, сообщает ТАСС. Сеченовский университет впервые в России провел эндопротезирование тазобедренного сустава с помощью активной робототехнической системы. Это продолжение успешного опыта клиники по эндопротезированию коленного сустава. Операцию планируют на основе компьютерной томографии скелета. Данные загружают в рабочую станцию, которая определяет положение компонентов эндопротеза с точностью до десятых долей градуса. Цифровой план реализует робот, обеспечивая точное позиционирование и уровень резекции кости. Как отметил директор клиники Алексей Лычагин, преимущество робота заключается в непроизводственной точности, которая влияет на срок службы эндопротеза, длительность реабилитации и снижает риск осложнений. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 26. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Disney анонсировала третий Зверополис. Marvel раскрыла первый актерский состав новых Людей X. Disney начала работу над третьей частью Зверополиса. Компания презентовала логотип нового мультфильма. А продолжение объявили на фанатском мероприятии D23 после рекордного успеха второй части. Зверополис 2 собрал 1 миллиард 800 миллионов долларов в мировом прокате и стал самым кассовым анимационным фильмом в истории студии. Об этом сообщило издание Variety. На презентации Дженнифер Гудвин, озвучивающая Джуди, и Кэхьюи Кван подтвердили, что в третьей части вернутся крольчиха и змея. Второй «Зверополис» установил несколько кассовых рекордов уже в первые выходные проката, став на тот момент четвертым крупнейшим мировым стартом в истории и самым успешным запуском анимационного фильма. Картина также получила номинацию на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». Дата премьеры третьего «Зверополиса» пока не объявлена. Глава Marvel Кевин Файги представил актеров, которые сыграют мутантов в новых Людях X, об этом сообщило издание Variety. Сэдди Синг сыграет Джин Грей, Кит Коннор Циклопа, Самара Уивинг Эмму Фрост, Инде Наварет Роук, Кристофер Эбботт профессора Чарльза Ксавьера и Майя Бойд Шторм. Главного злодея мистера Синистера сыграет Адам Драйвер. Новый фильм станет частью киновселенной Marvel и должен выйти 5 мая 2028 года. Для студии это будет первая лента о Людях X после того, как права на персонажей перешли от Fox к Disney. Последний фильм основной серии «Люди X. Темный Феникс» вышел в 2019 году. Marvel уже начала возвращать актеров из старых фильмов Fox в свою киновселенную. Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен, Джеймс Марсден, Келси Грэмер, Алан Каминг и Ребекка Ромейн появятся в «Мстителях. Судный день». Они объединяются с героями киновселенной Marvel и сразятся с Доктором Думом в исполнении Роберта Дауни-младшего. Ченнинг Татум также вернется к роли Гамбита в «Судном дне». Новый фильм о Людях X станет первым проектом, где команда официально существует внутри киновселенной Marvel. Премьера картины запланирована на 5 мая 2028 года.
0: Exclusive News на Радио 100. Summertime на Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. На картофельных полях в Красноармейском округе нашли опасные агрохимикаты, запрещенные в России и не зарегистрированные для картофеля. В ботве обнаружены фипронилсульфон и токсичный пропоксур, опасный для человека и пчел. Россельхознадзор выдал предостережение производителю, картофель в продажу не поступал. Проверка продолжается. В жилом комплексе «Парковый премиум» открылся филиал детской поликлиники номер 8 в рамках партпроекта «Здоровое будущее». Учреждение рассчитано на 1000 пациентов, штат укомплектован заранее. Поликлиника оснащена современным оборудованием, есть игровые зоны для детей и наставничество для молодых врачей. Первые посетители уже оценили удобство и дизайн. В регионе за последние годы обновлено почти 400 медицинских учреждений. Копейская велогонщица Кристина Ильина завоевала бронзу на чемпионате России по маунтинбайку в Мурманске. Еще две спортсменки из Копейска вошли в шестерку сильнейших. Марина Зорина – шестое место. И Валерия Морозова заняла пятое место среди юниорок от 17 до 18 лет. Все три являются воспитанницами спортивной школы номер 2. Впереди спартакиада народов России в Миассе и чемпионат мира в Италии, куда Ильина поедет в конце августа. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 26. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Любовь к сладкому может быть связана со страхом неопределенности. Вышел второй трейлер «Мстителей. Судный день». Любовь к сладкому может быть связана не только с пищевыми привычками, но и с особенностями принятия решений. Исследования Высшей школы экономики, на которые сослалось издание Naked Science, обнаружили, что люди, предпочитающие очень сладкий вкус, чаще выбирают небольшое, но гарантированное вознаграждение вместо потенциально более крупного. При этом дело может быть не столько в стремлении получить награду как можно быстрее, сколько в желании избежать неопределенности. В исследовании участвовали 149 молодых людей. Сначала ученые с помощью стандартизированного теста разделили участников на две группы. Тех, кто предпочитает наиболее концентрированный раствор сахарозы, и тех, кому сладкий вкус нравится меньше. Затем участникам предложили несколько заданий на принятие решений. Любители сладкого чаще выбирали небольшую, но гарантированную сумму, то есть в большей степени избегали риска. Они также чаще соглашались получить меньше сразу, чем ждать большего вознаграждения. Однако в эксперименте был важный нюанс. Если оба варианта предлагали ожидания, сладкоежки охотнее соглашались ждать. Когда исследователи учитывали склонность участников избегать риска, разница в импульсивности между группами практически исчезла. Ученые предположили, что люди с сильной тягой к сладкому могут выбирать немедленное вознаграждение не потому, что им особенно трудно ждать, а потому что ожидание связано с неопределенностью. Marvel Studios показала второй трейлер «Мстителей. Судный день» на фанатской конвенции Disney D23. В ролике Роберт Дауни-младший в образе Доктора Дума сталкивается с мистером Фантастиком, Тором и другими героями Marvel, а также получает под свое командование армию стражей – роботов, созданных для борьбы с мутантами. Видео начинается с предупреждения Сью Шторм о приближении опасности. «Я знала, что он потерян, но не понимала, что он сломлен», — говорит она о Думе. Затем Доктор Дум встречается с Ридом Ричардсом среди разрушенных зданий. Тор обещает заставить злодея молить о пощаде, но Дум оказывается сильнее. Он блокирует удар молота и атакует Тора зеленым энергетическим лучом. После этого злодей поднимает армию стражей и произносит: «Ад отвечает мне, потому что я Дум». «Мстители. Судный день» объединяет сразу несколько команд Marvel: «Мстители», «Фантастическую четверку», «Громовержцев» и «Людей Икс». Картина выйдет в прокат 18 декабря 2026 года.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне британского певца Джеймса Бланта «Carry You Home». Я отнесу тебя домой. Trouble is her only friend, and she's back again. Проблема ее единственный друг, и вот она снова вернулась. Makes her body older than it really is. Makes her body older than it really is. Состарив ее тело. Песня вышла в 2008 году и вошла во второй студийный альбом Джеймса «All the Lost Souls». В отличие от его знаменитой баллады «You're Beautiful», здесь история гораздо более мрачная. Это песня о человеке, который переживает тяжелые времена, и о другом человеке, готовом быть рядом до самого конца.

0: As strong as you were, tender you go, I'm watching your breathing for the last time. Какой ты была сильной, такой нежной ты стала теперь. Я смотрю, как ты делаешь свой последний вздох. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means, and I'll carry you home. Звучит песня твоего сердца, а когда она затихнет, я пойму, что это значит, и отнесу тебя домой. В центре композиции образ женщины, которая словно потеряла опору. Певец намеренно не дает однозначного объяснения ее судьбе. Поэтому песню можно воспринимать по-разному, как историю тяжелой болезни, трагической любви или просто о человеке, который оказался на грани и нуждается в поддержке. Главная фраза песни звучит как обещание: «Я буду рядом, когда ты уже не справляешься сама». В ней нет попытки исправить чужую жизнь, только готовность поддержать человека и не оставить его одного в самый тяжелый момент. If she had wings, she would fly away. Если бы у нее были крылья, она бы улетела. And another day God will give her some. И однажды Бог подарит ей их. Музыкальная «Carry You Home» построена на характерной для Джеймса Бланта сдержанной эмоциональности. Спокойное начало постепенно переходит в мощную кульминацию, а вокал звучит особенно уязвимо. Песня стала одним из заметных синглов альбома и показала другую сторону артиста. Не романтического героя, а человека, который говорит о потере, боли и преданности. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.
5: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío. Que se ha convertido en río de este cuerpecito mío, que se ha convertido en río.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кема». Центральная избирательная комиссия России проводит жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени между политическими партиями на выборах в Госдуму 9-го созыва. График будет утвержден 19 августа, передает РИА Новости. Ранее на заседании во вторник ЦИК исключил из федерального бюллетеня по выборам в Госдуму партию «Яблоко». Таким образом, участие в выборах примут партии «Единая Россия», ЛДПР, партия «Прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди». Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Взрыв произошел на заводе «Стора Энзе» в Финляндии, рядом с российско-финской границей. По данным местных СМИ, резервуар с таловым маслом взорвался в ночь на 18 августа. На землю вылилось около 50 кубометров жидкости. В результате ЧП произошел пожар. Его потушили спустя 2 часа. Данные пострадавших не поступали. Предварительная версия о причине ЧП на заводе – повышение давления в резервуаре. В компании заявили о начале проведения расследования. Евросоюз столкнулся с ухудшением прогнозов урожайности из-за продолжительных периодов аномальной жары и засухи. Так, согласно отчету Еврокомиссии, ожидаемый сбор зерновых культур теперь на 1% ниже среднего показателя за последние 5 лет. Прогнозы урожайности весенних и летних культур снизились на 6-7%, передает ТАСС. Дополнительные трудности для европейских фермеров создал энергетический кризис. Он привел к росту стоимости электроэнергии и удобрений. Спрос на покупку билетов на поезда в Санкт-Петербург вырос в 41 раз после анонса концертов Канье Уэста. Искать авиабилеты на даты концерта стали в 16 раз чаще. Поиск отелей также вырос в 16 раз, подсчитали в сервисе путешествий Туту. А в понедельник стало известно, что американский рэпер приедет в Россию и даст 2 концерта на площадке «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября.
0: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кема» наблюдаемся.
4: Медицинский центр «Кема». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кема». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла. Завтра днем плюс 23. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Disney анонсировала третий Зверополис. Marvel раскрыла первый актерский состав новых Людей X. Disney начала работу над третьей частью Зверополиса. Компания презентовала логотип нового мультфильма. А продолжение объявили на фанатском мероприятии D23 после рекордного успеха второй части. Зверополис 2 собрал 1 миллиард 800 миллионов долларов в мировом прокате и стал самым кассовым анимационным фильмом в истории студии. Об этом сообщило издание Variety. На презентации Дженнифер Гудвин, озвучивающая Джуди, и Кэхьюи Кван подтвердили, что в третьей части вернутся крольчиха и змея. Второй «Зверополис» установил несколько кассовых рекордов уже в первые выходные проката, став на тот момент четвертым крупнейшим мировым стартом в истории и самым успешным запуском анимационного фильма. Картина также получила номинацию на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». Дата премьеры третьего «Зверополиса» пока не объявлена. Глава Marvel Кевин Файги представил актеров, которые сыграют мутантов в новых Людях X, об этом сообщило издание Variety. Сэдди Синг сыграет Джин Грей, Кит Коннор Циклопа, Самара Уивинг Эмму Фрост, Инде Наварет Роук, Кристофер Эбботт профессора Чарльза Ксавьера и Майя Бойд Шторм. Главного злодея мистера Синистера сыграет Адам Драйвер. Новый фильм станет частью киновселенной Marvel и должен выйти 5 мая 2028 года. Для студии это будет первая лента о Людях X после того, как права на персонажей перешли от Fox к Disney. Последний фильм основной серии «Люди X. Темный Феникс» вышел в 2019 году. Marvel уже начала возвращать актеров из старых фильмов Fox в свою киновселенную. Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен, Джеймс Марсден, Келси Грэмер, Алан Каминг и Ребекка Ромейн появятся в «Мстителях. Судный день». Они объединяются с героями киновселенной Marvel и сразятся с Доктором Думом в исполнении Роберта Дауни-младшего. Ченнинг Татум также вернется к роли Гамбита в «Судном дне». Новый фильм о Людях X станет первым проектом, где команда официально существует внутри киновселенной Marvel. Премьера картины запланирована на 5 мая 2028 года.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Глава Минспорта России, председатель Олимпийского комитета Михаил Дегтярев сегодня работает в Челябинске. Вместе с губернатором Алексеем Текслером он смотрел строящуюся на северо-западе города РМК-арену. Комплекс станет одной из ключевых площадок для игровых видов спорта и единоборств. В нем будут проводить соревнования международного уровня на 5000 зрителей и концерты до 8000 человек. Ожидается, что комплекс будут посещать 100 тысяч человек в месяц, а в год проводить около 250 мероприятий. Алексей Текслер отметил, что арена войдет в концепцию «Спортивный город» на Университетской набережной. Вместе с другими объектами она создаст единое спортивное ядро Челябинска. Приток воды в Шишневское водохранилище ослаб. В связи с этим сброс сократили до 60 кубометров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона. Уровень воды контролируют дважды в сутки. Все ответственные службы держат ситуацию на особом контроле. Напомню, с 7 августа на Шишневском гидротехническом сооружении увеличили сброс воды до 80 кубометров в секунду. Такие меры приняли из-за ливней в выходные, чтобы водохранилище могло принять паводковые воды. В 2026 году жители Челябинской области направили более 200 миллионов рублей из материнского капитала на образование детей. Объем перечислений по этому направлению вырос на 29% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба соцфонда. Средства получили школы, колледжи и вузы по заявлениям более 2500 родителей. На дошкольное образование и присмотр в детсадах мат-капитал можно тратить сразу после рождения ребенка. На основное и дополнительное образование только после того, как ребенку исполнится 3 года. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла. А завтра днем плюс 23. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Disney анонсировала третий Зверополис. Marvel раскрыла первый актерский состав новых Людей X. Disney начала работу над третьей частью Зверополиса. Компания презентовала логотип нового мультфильма. А продолжение объявили на фанатском мероприятии D23 после рекордного успеха второй части. Зверополис 2 собрал 1 миллиард 800 миллионов долларов в мировом прокате и стал самым кассовым анимационным фильмом в истории студии. Об этом сообщило издание Variety. На презентации Дженнифер Гудвин, озвучивающая Джуди, и Кэхьюи Кван подтвердили, что в третьей части вернутся крольчиха и змея. Второй «Зверополис» установил несколько кассовых рекордов уже в первые выходные проката, став на тот момент четвертым крупнейшим мировым стартом в истории и самым успешным запуском анимационного фильма. Картина также получила номинацию на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». Дата премьеры третьего «Зверополиса» пока не объявлена. Глава Marvel Кевин Файги представил актеров, которые сыграют мутантов в «Новых Людях X», об этом сообщило издание Variety. Сэдди Синг сыграет Джин Грей, Кит Коннор – Циклопа, Самара Уивинг – Эмму Фрост, Инде Наварет – Роук, Кристофер Эбботт – профессора Чарльза Ксавьера и Майя Бойд – Шторм. Главного злодея мистера Синистера сыграет Адам Драйвер. Новый фильм станет частью киновселенной Marvel и должен выйти 5 мая 2028 года. Для студии это будет первая лента о Людях X после того, как права на персонажей перешли от Fox к Disney. Последний фильм основной серии «Люди X. Темный Феникс» вышел в 2019 году. Marvel уже начала возвращать актеров из старых фильмов Fox в свою киновселенную. Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен, Джеймс Марсден, Келси Грэмер, Алан Каминг и Ребекка Ромейн появятся в «Мстителях. Судный день». Они объединяются с героями киновселенной Marvel и сразятся с Доктором Думом в исполнении Роберта Дауни-младшего. Ченнинг Татум также вернется к роли Гамбита в «Судном дне». Новый фильм о Людях X станет первым проектом, где команда официально существует внутри киновселенной Marvel. Премьера картины запланирована на 5 мая 2028 года.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм»

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — медицинский центр «Кемма». Министр спорта России Михаил Дегтярев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетили комплекс «Манеж» Уральского государственного университета физической культуры. В ходе визита главе Минспорта представили проект Центра спортивной реабилитации, который планируется создать на базе вуза. Алексей Текслер назвал его уникальным для страны. Методик по реабилитации много, но подхода, когда человек без ограничений, но с проблемами после травмы и ранений восстанавливается через спорт, пока системно никто не предлагал. Проект предполагает индивидуальную работу. После обследования человек проходит программу по 12 видам спорта – от тренажерного зала и хоккея до подводного плавания и скалолазания. С 20 августа в Челябинске стартует второй этап обработки территорий от клещей. Он затронет в том числе городские кладбища. Обработка проводится ежегодно. Первый этап прошел весной, сейчас повторный, в связи с началом осенней активности клещей. Химикатами истребят насекомых на всех территориях, которые не закреплены за юридическими или физлицами, индивидуальными предпринимателями. Команда из Магнитогорска отправится в Пекин для участия во вторых всемирных играх человекоподобных роботов. Южноуральцы пробудут в столице Китая до 24 августа. В составе руководитель команды Вадим Дергунов и двое школьников, обучающиеся Магнитогорского городского многопрофильного лицея и специальной школы-интерната номер 4. Юным магнитогорским инженерам предстоит продемонстрировать высокий уровень технологий и инноваций. Для большинства соревновательных дисциплин на играх запрещено дистанционное управление роботами. Машины должны действовать автономно.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. Челябинск и завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла. Завтра днем плюс 23. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: на Радио 100.
1: Это новости регионов, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Министр спорта России Михаил Дегтярев вручил награды южноуральцам. Торжественная церемония прошла в резиденции губернатора Челябинской области. Награды получили 64 жителя региона – спортсмены, тренеры, наставники, руководители спортивных организаций и специалисты отрасли. Особой частью церемонии стало вручение удостоверений и нагрудных знаков «Мастер спорта России». Губернатор Алексей Текслер пожелал спортсменам двигаться вперед, добиваться новых результатов и своим примером привлекать к занятиям физкультурой других людей. В Челябинской области активно идет уборка урожая. Аграрии региона уже обмолотили 100 тысяч гектаров зерновых, что составляет десятую часть всей уборочной площади. По данным оперативной сводки, собрано 226 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность более 22,5 центнеров с гектаром, сообщает пресс-служба Минсельхоза Челябинской области. Наиболее высокие темпы демонстрируют аграрии Верхнеуральского и Едкульского округов. Параллельно с уборкой зерновых в регионе продолжается заготовка кормов для животноводства. Впереди уборка силоса, технических культур, овощей и картофеля. В Челябинске впервые откроются курсы для сестер милосердия. Обучение будущих помощниц для больниц и нуждающихся начнется на базе Центра подготовки церковных специалистов Челябинской епархии. Помимо теоретических занятий, для сестер милосердия будут организованы практические курсы по оказанию первой помощи. Организаторы отмечают, что такие навыки критически важны для работы в больницах и при выездных миссиях. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла. А завтра днем плюс 23. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте «Все лето» в понедельник и четверг в 15.45, а также в субботу в 10.45 и 14.45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Замороженный десерт сорбе или сорбет – это французское произношение арабского слова «шербет». Готовят его из сахарного сиропа и фруктового сока или пюре. От мороженого блюда как раз и отличается полным отсутствием в составе молочных продуктов, которые, впрочем, могут быть использованы только в качестве добавки. В Европу, а точнее в Италию, сорбе пришло в 16 веке через Турцию в несколько измененном виде. На Апеннинах напиток называли «сорбетта». Предположительно, во Франции он появился во времена правления Генриха II, взявшего в жены итальянку Екатерину Медичи. В европейских странах его подавали только во время празднований, в то время как в Турции шербет пили часто в качестве освежающего напитка на основе фруктового сока. В 17 веке французский сорбе представлял собой напиток из воды, сахара и лимона. И лишь в 19 веке под названием сорбе стали подавать полузамороженный десерт, который скорее пили небольшими глотками, нежели ели при помощи ложки. В настоящее время сорбе делают практически из любых ягод и фруктов. Из них делают пюре, которое смешивают с сахарным сиропом и замораживают. В течение заморозки сорбе несколько раз хорошо перемешивают, чтобы избежать образования крупных кристаллов льда. В итоге получается легкий десерт, который вполне можно назвать диетическим, поскольку в нем мало калорий и много витаминов.
0: Мир на вкус. На радио 100.

0: Люкс-тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Посадку на поезд по биометрии планируется внедрить на промежуточных станциях. Об этом заявил журналистам заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин. Сейчас технология действует на начальных станциях, а в первую очередь биометрию планируют масштабировать на Дзержинской и Владимир. С апреля поездки по биометрии доступны по нескольким маршрутам, и пассажиры могут выбрать, как удостоверить личность по паспорту или с помощью биометрии. Суд в Москве оштрафовал Google и Telegram на 3 миллиона 800 тысяч рублей каждую. Компании признаны виновными за неудаление запрещенного контента. Так, за первое полугодие суммарные штрафы Telegram превысили уже 100 миллионов рублей. Только за май по трем решениям суда мессенджер должен выплатить 18 миллионов. Власти Кемеровской области решили помочь предпринимателям, чьи товары пострадали из-за ударов беспилотников ВСУ по складам Marketplace Wildberries. Им предложат льготные займы и реструктуризацию имеющихся долгов. Об этом в своем канале в мессенджере Макс сообщил губернатор региона Илья Середюк. Он отметил, что местные компании, продававшие товары через Wildberries, попали в трудное положение. Регион не оставит их без поддержки. В 2027 году Тайвань выплатит каждому жителю острова по 10 тысяч новых тайваньских долларов, которые глава администрации острова Лай Цинде назвал дивидендами от ИИ. Об этом пишет РИА Новости. Экономика Тайваня растет благодаря полупроводниковой, информационно-коммуникационной и производственной отраслям, а рост мирового спроса на искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления и облачные сервисы способствуют увеличению заказов экспорта и инвестиций, отмечается в публикации. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла. Завтра днем плюс 23. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте нашдочкодом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: questions are resting. We don't ask why.
1: Вы слушаете Радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Юкс Тайм.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.